0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.
0: Баранович FM на 100.0. What do I say now?

4 часа. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
4: Слушай свое. На Барановичи FM.
5: Если бы в сердце не ранили нас так часто, кем бы мы были? Какими мы? Если единственное лекарство, чтобы стать сильной, не витамины. Со временем понимаю, что нервы стали железными, а трудности лишь закалили.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30, студия Екатерина Ярмолик. Доброе утро. В Беларуси 22 июня почтят память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Марафон молодежи и студенчества пройдет в Барановичах. Об этом и другом подробнее. Поезд памяти стартует сегодня в Бресте. 200 юношей и девушек, выпускников 10 классов, проедут по маршруту, который состоит из 13 остановок в городах боевой и трудовой славы. Первый рейс отправился в двустороннем формате и постепенно расширился. Сначала к проекту присоединились страны Евразийского экономического союза, затем СНГ, позже потомки народов-победителей из всех бывших 15 союзных республик. На отборочных этапах республиканского конкурса «Я патриот своей страны» было заявлено рекордное количество учащихся – 12 тысяч, отобрали только 55. Это лучшие представители белорусской молодежи, активисты и настоящие патриоты. Путевку получил и учащийся лицея номер 1 Барановичей Серафим Зарубайко. Молодежный проект создавался в 2022 году по инициативе председателя Совета Республики Национального Собрания Натальи Качановой и председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко. Секунды, которые объединят белорусов в общей скорби и благодарности. 22 июня минутой молчания в стране почтят память погибших в Великой Отечественной войне. Ровно в полдень в эфире телевидения и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и общественных местах скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Так, в год 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны белорусы отдадут дань уважения подвигу победителей и почтят память павших героев и безвинных жертв фашизма. К памятному мероприятию присоединится Барановичский регион. В 11:00 в Барановичах состоится митинг-реквием. В ходе мероприятия прозвучит фонограмма со звуками бомбежки, барабанная дробь оркестра и историческое сообщение Юрия Левитана о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Организаторы предупреждают горожан, что в районе проведения митинга будут слышны звуки, имитирующие военное эхо. Продолжаем выпуск. «Пристегнулся сам, позаботься о ребенке». Под таким девизом с 22 по 26 июня госавтоинспекция проведет профилактическую акцию по предупреждению тяжести последствий в ДТП с участием несовершеннолетних. Как рассказал исполняющий обязанности старшего госавтоинспектора отдела ГАИ ГУВД Александр Селенкевич, перевозить детей необходимо только пристегнутыми. Водителю, в автомобиле которого находится малыш, не стоит прибегать к резким маневрам. Стоит подумать о том, чтобы закрывать двери авто на предохранительную защелку. Использовать нужно удерживающее устройство, соответствующее весу и росту. Юных пассажиров, достигших 12-летнего возраста, либо рост которых превышает 150 сантиметров, можно вести без автокресла или бустера, но обязательно пристегивать ремнем безопасности. Марафон молодежи и студенчества пройдет в Барановичах. Масштабное мероприятие растянется на несколько дней и будет наполнено яркими событиями. 24 июня в городе запланирован турнир по функциональному многоборью. Тренировку проведет фитнес-тренер Андрей Вальмус. Под его началом активистам предложат за 10 минут выполнить 5 упражнений в списке отжимания, приседания, пресс, бёрпи, вис на турнике. Регистрация по телефону плюс 375-29-267-99-97. Показать свою выносливость барновичанам предложат в парке «Натхненная пиромогой» на улице Парковой. Начало в 11 часов. Увенчается череда спортивных, культурных, обучающих инициатив праздником, приуроченным ко Дню молодежи. Дату ежегодно отмечают в стране в последние выходные июня. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-1172.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Во-во-во, иголенька, полегче.
4: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
3: От цены в шоке даже продавцы.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белки Драмета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
3: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
2: АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Делегации стран СНГ, Европы, Азии и Латинской Америки принимают участие в Международном форуме союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», сообщили в пресс-службе парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая выступает организатором форума. Символично, что местом проведения выбран Брест, город, который одним из первых принял на себя удар фашистских захватчиков. Подвиг защитников Брестской крепости навечно останется символом мужества, героизма, несгибаемой воли. В центре обсуждения актуальные вопросы сохранения общей исторической памяти, задачи патриотического воспитания молодого поколения на основе исторического знания, развитие гражданственности и патриотизма молодежи, воспитание уважения к боевым и трудовым подвигам героических предков, формирование бережного отношения к историческому и культурному наследию. Отдельное внимание, противодействуя идеологии неонацизма как угрозе цивилизационному миропорядку. Ключевым событием форума станет пленарное заседание, которое пройдет сегодня и будет включать выступления глав парламентских делегаций. 22 июня 1941-го. Для миллионов советских граждан этот воскресный день должен был стать обычным выходным, наполненным радостью. Но вместо этого в жизнь людей ворвались хаос и горе. С первых дней войны Барановичи, как и вся Беларусь, оказались в зоне боевых действий. На месте многих домов появились руины. Из города на восток уходили машины и поезда с беженцами. Кто мог держать оружие в руках, стали на защиту своего края. В Барановичском краеведческом музее хранятся документы и свидетельства очевидцев о тяжелых годах испытаний, выпавших на долю людей, рассказала научный сотрудник музея Алина Шуляк.
2: Давид Колпенецкий, житель Барановичей, в июне 41-го еще подросток, писал: «Воскресенье, 22 июня 1941 года. В Барановичах безоблачное утро. По центральной улице Советской, в тени деревьев, люди прятались от припекавшего солнца и ждали, когда прозвучит из уличного репродуктора очередная сводка новостей. По радио передают объявление: все граждане, входящие в состав местной противовоздушной обороны, обязаны явиться на сборные пункты. В воскресенье утром в Барановичском горсовете состоялось экстренное заседание. Председательствующий сообщил депутатам, что германская армия прорвала фронт и движется на восток. Противостояли немецким танкам воины 55-й, 121-й, 143-й, 155-й стрелковых дивизий. Особенно жесткие бои развернулись на Слонимском и Слуцком направлении. Задача наших войск – не дать противнику переправиться через реку Щара и в результате получить возможность далее двигаться на Барановичи и Минск.
1: Несмотря на мужественное сопротивление бойцов Красной Армии, 27 июня фашисты заняли город. Начался оккупационный режим, длившийся 3 года и принесший разруху, террор и невосполнимые человеческие потери. К другим новостям. На июльские праздники Белорусская железная дорога назначила 26 дополнительных поездов. В международном сообщении во взаимодействии с российскими коллегами 8 составов по направлению Брест-Санкт-Петербург, Гомель-Санкт-Петербург и Минск-Санкт-Петербург. В межрегиональном около 18, в частности на таких популярных маршрутах, как Минск-Брест, Минск-Гомель и Минск-Могилев. К новостям компаний. Уборка без химии, обед за 20 минут, зимние запасы из своих овощей. Мечта? Нет, призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня.
4: Тюль всего за 10 рублей.
3: АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-1172.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Реклама.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 21-24 тепла.

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Баранович ФМ новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей. В студии Денис Ларионов. Здравствуйте. 22 июня 1941-го цифры, выжженные в памяти белорусского народа, как самая страшная дата в истории. День вторжения в страну гитлеровской армии. Это начало масштабного террора с казнями, пытками и массовыми убийствами беззащитных людей. Александр Лукашенко направил обращение соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Война, пришедшая на нашу землю 85 лет назад, забрала жизнь каждого третьего и поломала судьбы миллионам белорусов. Из года в год этим июньским утром мы вспоминаем, как стояли насмерть Брестская крепость, укрепрайоны и города, сорвавшие планы молниеносного наступления фашистской Германии. Долгие 1132 дня сражалась оккупированная республика, истекая кровью непокоренных и несломленных героев-подпольщиков, партизан и мирных жителей, отметил Александр Лукашенко. Память – это щит, который сдерживает агрессию. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа является актом справедливого суда над преступлениями, не имеющими срока давности, подчеркнул президент. Наследники победителей обязаны всегда защищать историческую правду, беречь память о героях той войны и прививать своим детям иммунитет против идеологии исключительности и превосходства наций, учить и гордиться великим подвигом советского народа, который подарил нынешним поколениям жизнь, мир и свободу, говорится в послании. Барановичский регион сыграл ключевую роль во время Великой Отечественной войны. Будучи стратегическим железнодорожным узлом, город подвергался бомбардировкам в первые часы вторжения и был оккупирован 27 июня 1941-го. О трагических событиях того времени рассказывает выставка «Память огненных лет» в Барановичском краеведческом музее. В экспозиции документальные материалы участников войны, проживавших в Барановичах, Петра Серова, Дмитрия Федоренко и Василия Сунцова. Личные вещи защитников Брестской крепости, найденные при раскопках в районе цитадели в 1948. Здесь можно увидеть орден «Красное знамя» капитана, помощника начальника 1-го отделения штаба 7-й танковой дивизии Константина Ушакова. Это формирование в составе 6-го механизированного корпуса 10-й армии с первого дня войны и по 6 июля 1941-го вело упорные оборонительные бои с превосходящими силами противника. Награда пролежала в земле долгое время и потеряла свой первоначальный вид. Деформировалась, эмалевое покрытие практически не сохранилось, но на обороте четко виден номер. Дополняет тему картина «Кровавый рассвет», написанная в 60-х годах прошлого столетия участником войны, одним из основателей Брестской областной организации Белорусского союза художников Иваном Рудчиком. Выставка с уникальными реликвиями будет работать до 5 июля. Продолжаем выпуск. Более 120 человек сдадут централизованный экзамен по государственным языкам в резервный день. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Всего ЦЭ по русскому и белорусскому языкам 22 июня напишет 121 человек. Для сдачи русского языка зарегистрировался 101 человек. Для сдачи белорусского языка 20, проинформировал Дмитрий Миронов. Также сегодня пишут тесты и 165 участников централизованного тестирования. 149 сдадут русский язык, 16 – белорусский. С новостями знакомил Денис Ларионов. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 25-26 градусов. Вечером 24-25. Ночью ожидается 15-16 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником. Требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
2: Интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Барановичи FM на 100.0.

22 июня. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В 4 часа утра Беларусь первой приняла на себя вероломный удар врага. Над нашим народом нависла невиданная доселе угроза. Угроза полного истребления нас как нации. В их зловещем мире места для нас не было. Каждый третий житель Белоруссии сгорел в беспощадном пламени войны. Не было семьи, куда бы ни пришло горе страшной утраты. Уничтожены тысячи населенных пунктов. Всему миру известна трагедия Хатыни. Ее участь разделили сотни белорусских деревень. Тростенец, Красный берег, Азаричи, Дальва, Минское гетто. Эти символы нацистского террора отзываются горькой болью в сердцах миллионов людей. Но, надеясь на легкую победу, враг просчитался. С первых минут войны на всех фронтах завязалась ожесточенная борьба. Героические 32 дня, сражаясь в полном окружении, до последнего бился бессмертный гарнизон Брестской крепости. Земля горела под ногами захватчиков. Руины стреляли в упор. Столь массового партизанского движения, как в нашей стране, еще не знала история человечества. Героизм и мужество бойцов Красной Армии, партизан и подпольщиков и поистине всенародное сопротивление врагу принесли освобождение и долгожданный день победы. Под мирным небом Белоруссии мы черпаем силы в памяти о великом подвиге и благодарим наших отцов и дедов в пламени сражений, отстоявших Родину. Сегодня они все, и мертвые, и живые, с нами, потому что мы помним о них. Вечная память павшим, павшим за Родину.

0: 12 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 25-26 градусов. Вечером 24-25. Ночью ожидается 15-16 со знаком плюс.

0: всюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама. Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Реклама. Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Денис Ларионов. Добрый день. Тысячи человек стали участниками митинга «Реквиема» в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой», посвященного Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, передает «Белта». Обращение президента Беларуси Александра Лукашенко зачитал председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко. В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин, патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, глава первого региона Петр Пархомчик, помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский, представители министерств и ведомств, а также зарубежные делегации. Атмосфера отсылала зрителей к событиям 85-летней давности. В Великой Отечественной войне советский народ понес колоссальные потери. Погиб каждый третий. Первыми натиск фашистов 22 июня 1941 приняли бойцы пограничных застав. В память обо всех, кто столкнулся с ужасами войны, присутствующие возложили цветы к вечному огню и плитам некрополя. Была объявлена минута молчания. В завершении церемонии военнослужащие Брестского гарнизона, правоохранители, работники МЧС прошли торжественным маршем по площади церемониалов. Республиканский слет поисковых отрядов «Наследники Победы» пройдет в Беларуси с 22 по 26 июня. В нем принимают участие поисковые объединения военно-патриотического профиля. В рамках программы – презентация деятельности. Также запланированы конкурсы на лучшую разработку экскурсии «Дорогами памяти» по объектам военной истории Малой Родины, театрализованное представление и квест-викторина. Во время гражданско-патриотической акции «В памяти поколений» молодые люди посетят храм Воздвижения Креста Господня, Национальный архив республики и Национальную библиотеку республики, а также станут участниками 4-го международного антифашистского конгресса. Мероприятие проводит Минобразование Беларуси и Республиканский центр экологии и краеведения в целях охранения наследия и памяти о Великой Отечественной войне. Продолжаем выпуск. Ограничения на посещение лесов действуют почти по всей Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Минлесхоза. По данным на 22 июня, мера распространяется на территории всей Брещины, в том числе в Барановичском районе, где установлен третий класс пожарной опасности. Это значит, что тем, кто любит проводить время на природе, разрешается заходить в зеленые массивы пешком для прогулок или сбора ягод. Однако заезд на автомобилях, разведение костров и использование мангалов категорически запрещено. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать информацию на официальном сайте профильного ведомства, где сведения о ситуации оперативно обновляются. К новостям компании. Пароочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома. Бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомил Денис Ларионов. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 25-26 градусов. Вечером 24-25. Ночью ожидается 15-16 со знаком плюс.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье, и компас не

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Баранович ФМ. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 25-26 градусов. Вечером 24-25. Ночью ожидается 15-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
2: Барановичи ФМ.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Реклама.
1: Ами, акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами.бай.
2: Баранович ФМ.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Александр Лукашенко направил приветствие участникам второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Об этом сообщили в пресс-службе президента. Символично, что мероприятие проводится в Бресте, который 85 лет назад первым принял на себя удар гитлеровской военной машины, продемонстрировав миру величие духа и непобедимость советского солдата, говорится в послании. Цена Великой Победы – десятки миллионов погибших. Белорусский лидер отметил, что на фронтах Великой Отечественной в едином строю в борьбе с нацизмом сражались представители всех республик Советского Союза. Это была битва за жизнь и свободу, за свою страну и другие европейские государства, спасенные благодаря мужеству и героизму многонационального советского народа. Сегодня первостепенная задача – защитить историческую правду, уберечь ее от тех, кто переписывает историю, сносит память героям, пытается придать забвению подвиг отцов и дедов. Особая роль в этом направлении молодежи, которой предстоит жить, трудиться в современном мире и передать эстафету следующим поколениям. Девиз форума призывает идти вместе во имя мира на земле, подчеркнул Александр Лукашенко. Событие, которое болью и скорбью отзывается в сердцах белорусов. 22 июня. Одна из наиболее трагических дат. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Это время, когда мы отдаем дань уважения миллионам людей, павшим от рук карателей, погибших от голода и лишений, тем, кто, заплатив самую высокую цену, выполнил долг, защитил свою землю. 85 лет назад, на рассвете, 22 июня 1941-го, фашистская Германия, нарушив договор о ненападении, начала самую разрушительную, жестокую и кровавую бойню в истории – Великую Отечественную войну. Жизнь в одночасье перевернулась, были разрушены судьбы целых поколений. Свыше 27 миллионов человек отдали свои жизни за мир и победу. Беларусь потеряла каждого третьего. Сегодня по всей республике состоялись митинги-реквиемы. В Барановичах мероприятие прошло у памятника воинам и партизанам, освободившим наш город. Здесь руководство горосполкома, представители депутатского корпуса, военные, силовики, коллективы предприятий и организаций, активисты общественных объединений, неравнодушные горожане возложили цветы и венки. Обращаясь к собравшимся у Вечного огня, глава Барановичей Максим Антонюк подчеркнул, что жители нашей страны пережили настоящий ад, чтобы сегодня мы жили под мирным небом. И барановичи помнят об этом.
2: Сегодня мы с вами вспоминаем июнь 1941-го. Сегодня мы вспоминаем долгие 1418 дней оккупации, которые пережил наш город. Мы вспоминаем более 20 тысяч наших горожан, погибших на фронтах, замученных в гетто и концлагерях. Мы помним, как наши бойцы, не успев принять присягу, отдавали жизни за каждую улицу, за каждый дом, за свои семьи, за свою родину. Сегодня, как никогда, нашу память пытаются отнять. Но вечный огонь в Барановичах не гаснет, и наша память не меркнет. Жители нашей страны прошли через ад, чтобы мы с вами видели мирное небо. Они теряли все, но никогда не теряли веру. Низкий поклон нашим ветеранам. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко сказал: «Мы обязаны помнить, войну выиграл советский народ, наша многонациональная страна. И если мы не хотим, чтобы эта трагедия повторилась, мы должны сохранить правду о той страшной войне. Молодежь, вы поколение, которое еще может услышать правду из первых уст. Когда уходят ветераны, память не уходит, она ложится на ваши плечи. Берегите ее».
1: Пронзительным аккордом митинга-реквиема стали вокально-хореографические композиции в исполнении творческих коллективов и сольных артистов. Атмосфера отсылала к событиям 85-летней давности, пережитым шоку и страху, боли потерь, несгибаемому мужеству. В завершении митинга барановичи присоединились к общереспубликанской минуте молчания. Ровно в полдень, в самом сердце нашего города, как и по всей Беларуси, скорбным эхом прозвучали удары метронома и мелодия реквиема. Памятный митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, состоялся сегодня в деревне Березовка, где в годы Великой Отечественной войны располагался лагерь «Шталаг-337». Здесь немецко-фашистскими захватчиками были зверски замучены и заживо погребены более 88 тысяч человек, военнопленных, партизан и мирных советских граждан. В церемонии у братской могилы приняли участие председатель Барановичского райисполкома Роман Жук, глава депутатского корпуса Алексей Еременко, представители общественных организаций, молодежь и местные жители, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с полей сражений. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Последняя декада июня порадует белорусов комфортной погодой, но с сюрпризами. Свое влияние сохранят атлантические циклоны, а это значит, что ожидаются не только дожди, но и грозы, ливни с градом и сильный ветер. Температура воздуха будет около нормы. 23 июня ожидается переменная облачность и без осадков. Дневной воздух прогреется от 21 по северо-востоку до 27 по юго-западу. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня плюс 25-26 градусов. Вечером 24-25. Ночью ожидается 15-16 со знаком плюс.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 25-26 градусов. Вечером 24-25. Ночью ожидается 15-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
7: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель, забудьте о химии, кухонный комбайн, готовьте с удовольствием, сушилку для овощей, запасайте витамины и еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 25-26 градусов. Вечером 24-25. Ночью ожидается 15-16 со знаком плюс.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 25-26 градусов. Вечером 24-25. Ночью ожидается 15-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 7723.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
5: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Правительство Беларуси внесло изменения в положение о порядке присвоения государственного знака качества. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин 22 июня, сообщает пресс-служба правительства. Изменения затронули состав Республиканской аттестационной комиссии и само положение о процедуре награждения знаком. Ключевое нововведение – появление дополнительного критерия. Отныне знак качества не будет присваиваться продукции, в наименовании которой используются географические указания, не относящиеся к территории Беларуси. Также прописана формула, позволяющая автоматизировать процесс отбора претендентов. Кроме того, в документ внесены точечные правки. Устранена избыточность отдельных норм. Положения приведены в соответствие с действующей системой оценки товаров. Беларусь производит почти в 3 раза больше молочной продукции, чем потребляет внутренний рынок. Об этом сообщила заместитель начальника управления мясной и молочной промышленности Главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Наталья Гуща. По словам представителя ведомства, развитие молочной отрасли сегодня осуществляется в соответствии с утвержденной стратегией на 2026-2035 годы. Документ определяет четкие задачи по наращиванию мощностей и увеличению объемов переработки молока с учетом стабильного роста его производства в стране. Молочная отрасль остается одним из драйверов белорусского экспорта, поэтому стратегические направления ориентированы не только на традиционные рынки ближнего зарубежья, но и на страны дальней дуги, включая государства Африки и другие перспективные регионы. Параллельно ведется работа по формированию широкого ассортимента продукции для полноценного обеспечения внутреннего рынка. Продолжаем выпуск. Благотворительный турнир по ловле рыбы на поплавочную снасть состоялся в Барановичском районе на берегу пруда Вольно. В нем приняли участие любители тихой охоты от 18 до 70 лет. 5 из них – участники республиканских соревнований, рассказал судья состязания Александр Кузьмич. В 2 турах, которые проводились утром и вечером, было добыто более 70 килограммов рыбы. Деньги, собранные за участие в спортивном марафоне, перечислены в адрес Городищенского социального пансионата «Радужный», где проживают дети-инвалиды с особенностями психофизического развития, нуждающиеся в медицинской помощи и постоянном уходе. Помощь скорее символическая, но от всего сердца, отметил Александр Кузьмич. С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы первым делом проведем СМС-викторину, а после перейдем во второй час, где по традиции займемся исключительно музыкой и футболом. Пока же акцентирую ваше внимание на том, что сегодня 22 июня на календарной странице, понедельник. Пожелаю вам хорошего настроения и на сегодня, и на все последующие дни новой рабочей недели. Делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся к рубрике «Брейнсторм».

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Кафе «Едим вкусно» – место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня фри-шаурма. Подарок достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде СМС 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 22 июня в 1978 году, обнаружен самый известный спутник Плутона, название которого сначала выглядит зловещим, тогда как на самом деле это совершенно не так. Как вы думаете, о каком спутнике идет речь? Вариант первый – Гидра, вариант второй – Персефона и вариант третий – Харон. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 22 июня в 1978 году, обнаружен самый известный спутник Плутона, название которого сначала выглядит зловещим, тогда как на самом деле это совершенно не так. О каком спутнике идет речь? Вариант первый – Гидра, вариант второй – Персефона и вариант третий – Харон. Если перечисленные варианты вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции, выбрать тот из них, который вам кажется правильным. Цифра 123 в СМС-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
3: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Задание вышло довольно занятным. Мы интересовались, как называется самый известный спутник Плутона, который был обнаружен именно в этот день, 22 июня 1978 года. Его название кажется зловещим, но на самом деле это совершенно не так. Речь сегодня зашла про Харон, как многие из вас догадались. Харон был открыт американским астрофизиком Джеймсом Кристи на снимке, полученном в военно-морской обсерватории США, город Флагстафф, штат Аризона. Временным обозначением открытого спутника стало 1978 P1. Казалось, что он назван в честь персонажа древнегреческой мифологии Харона, перевозчика душ мертвых через реку Стикс. Сам же первооткрыватель еще 24 июня 1978 года выбрал для спутника название Шарон в честь своей жены Шарлин, которую называли Шар, и частички он по аналогии со словами электрон, нейтрон и протон. А в английском языке это название просто совпадает с именем Харона. Несмотря на это, 3 января 1986 года название Харон утверждено официально, однако по-английски спутник иногда называют также Шарон. Интересный факт, в июле 2015 года американский зонд «Новые горизонты» впервые в истории достиг Плутона и Харона и исследовал их с пролетной траектории. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6146. Поздравляем, ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить фри шаурму, и отдельно благодарим кафе «Едим вкусно» за партнерство. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторской рецептам. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно», работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник выходной.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь и Россия выступили совместным заявлением по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. К вахте памяти присоединились в Барановичах активисты БРСМ. Об этом и другом подробнее. Делегации постоянных представительств Республики Беларусь и Российской Федерации при ОБСЕ выступили совместным заявлением по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщает Белта. Не подлежат оправданию захватнические устремления последователей идеологии нацизма и человеконенавистничества, приведшие к величайшей в истории трагедии, говорится в документе. Советский Союз потерял около 27 миллионов человек, из которых более половины мирные жители. Красная армия внесла решающий вклад в разгром Третьего рейха и освобождение государств Европы от ужасов фашизма, дала народам шанс на свободу и процветание, подчеркивается в заявлении. Общий долг – сохранить историческую память, не повторять ошибок прошлого, делать все возможное, чтобы противодействовать проявлениям нетерпимости и дискриминации, говорится в заявлении. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровые решения в судейском корпусе. Соответствующий указ глава государства подписал 22 июня, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Назначен ряд руководителей и судей в областные и районные суды. Некоторые из них на новый 5-летний срок. Впервые к осуществлению правосудия приступят 14 судей. 22 июня – день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Этой дате был посвящен велопробег «Помнить, чтобы жить», который состоялся в Барановичах с участием активистов БРСМ. Стартовала акция «У вечного огня». Маршрут включал посещение мемориального комплекса ГАИ, памятника жертвам фашистского террора, узникам Барановичского гетто и завершился у мемориального комплекса «Скорбящая мать». Недалеко от этого места, на территории тюрьмы, в 1941-м немецко-фашистские оккупанты создали филиал Леснянского лагеря смерти, где в каторжных условиях содержалось около 20 тысяч человек. Оккупанты применяли пытки, устраивали массовые расстрелы. От холода, голода, болезней, непосильной работы ежедневно умирали десятки узников. Скульптура на невысоком постаменте около бетонной стены с железными решетками символизирует женщину-мать, скорбящую о 31 тысяче своих сыновей. Молодые люди почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы. Продолжаем выпуск. В Беларуси купальный сезон в разгаре. Как отдохнуть на пляже без происшествий? С начала мая все ответственные службы были приведены в полную готовность. Основной акцент сделан на профилактику и безопасность. Работники освод и МЧС регулярно проводят профилактические мероприятия с отдыхающими. Некоторые выбирают стихийные места, подвергая себя опасности. В Барановичах заходить в воду можно только на проверенных локациях. К таким относятся водохранилище Мышанка и озеро Светиловское. Водоемы прошли предварительный мониторинг и подтвердили право на купание, рассказал председатель Барановичской организации «Освод» Андрей Некрылов.
2: В городе Барановичи имеются три водоема – водохранилище Мышанка, озеро Светиловское и озеро Жлобинское. И кроме того, около 20 технологических водоемов. Зоны отдыха с правом купания размещены только на водохранилище Мышанка и озере Светиловском. Места для купания людей на этих водоемах перед каждым купальным сезоном тщательно проверяются на предмет безопасности, и акватория обозначается поплавочными средствами, заплывать за которые запрещено. На всех водоемах запрещено использование высокоскоростных моторных плавательных средств. Нарушения влекут за собой административную ответственность. В зоне отдыха водохранилища Мышанка находится спасательная станция первого разряда со штатной численностью 17 человек. На озерах Светиловское и Жлобинское на период купального сезона назначаются сезонные спасательные посты численностью по 5 человек на каждый.
1: С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Текущий июнь максимально следует календарю, радуя яркими лучами солнца. До конца недели фон атмосферного давления останется повышенным. Лишь фронтальные разделы, пробивающиеся в наши края, будут стремиться испортить погоду. В результате чего основная порция осадков с раскатами грома, вспышками молнии и шквалистым усилением ветра придется на дневные часы среды, четверга и пятницы. А затем нас снова ожидают заслуженные солнечные и жаркие выходные. В связи со знойной летней погодой синоптики рекомендуют носить головной убор и соблюдать питьевой режим. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

всем, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что это программа «Еще не вечер» на волне радиостанции «Барановичи FM». Подходящее музыкальное сопровождение по дороге домой. Просто слушайте музыку. Если пропустили свежий выпуск новостей, то заходите на наш сайт stoyfm.by. В следующем части программы обойдемся без смс-викторин. Самое время заняться рубриками «Тайм-аут» и «Неформат», где можно узнать свежие футбольные новости, выбрать интересный матч чемпионата мира на вечер, ну и немного поговорить о музыке, тем более, что на прошлой неделе мы послушали достаточно хороших песен в рубрике «Неформат». Есть из чего выбирать, так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

За время музыкальной паузы никаких существенных изменений не произошло. Наша программа все так же называется «Еще не вечер». Здесь мы стараемся вознаграждать слушателей не только хорошей музыкой, но и приятными, вкусными подарками. Правда, заключительный час программы проходит без смс-викторин и розыгрышей. Поэтому сначала следует соблюсти формальности и напомнить вам о том, что сегодня 22 июня на календарной странице понедельник. Каего открыл новый час программы, а далее плейлист разгонит Селена Гомес. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
5: Слушай свое на Барановичи FM.
6: Заходи без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч второго тура группы H чемпионата мира, в котором встречались сборные Испании и Саудовской Аравии. Игра прошла на стадионе Mercedes-Benz Stadium в американском городе Атланта. Разгромную победу со счетом 4-0 праздновали футболисты сборной Испании. Первый гол в этом матче забил вингер сборной Испании Ламин Ямаль на 10-й минуте. Этот гол стал для футболиста дебютным на чемпионатах мира. Форвард Микель Айарсабаль удвоил преимущество испанцев на 21-й минуте. Через 3 минуты Айарсабаль оформил дубль, а защитник Саудовской Аравии Хасан Аль-Тамбакти отметился автоголом на 49-й. Таким образом, после второго тура сборная Испании набрала 4 балла и возглавляет турнирную таблицу группы. Саудовская Аравия заработала 1 очко и располагается на 4-й строчке. В третьем туре испанская национальная команда встретится с Уругваем 27 июня. Сборная Саудовской Аравии в этот же день сыграет с Кабо-Верде. Также вчера состоялся матч второго тура группы G чемпионата мира между сборными Бельгии и Ирана. Игра прошла на стадионе SoFi в американском городе Инглвуд. После финального свистка зафиксирована ничья со счетом 0-0. На 25-й минуте Мехди Тареми открыл счет в этой игре и вывел иранскую команду вперед, однако после помощи ВАР взятие ворот отменили. На 67-й минуте у бельгийцев был удален с поля Натан Нгуй. Таким образом, после этой игры у Бельгии и Ирана по 2 очка, обе сборные сохраняют шанс на выход из группы. В третьем туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии 27 числа. Иран в этот же день сыграет с Египтом. Сегодня состоялся другой матч второго тура группы H чемпионата мира между сборными Уругвая и Кабо-Верде. Игра прошла в американском городе Майами на стадионе Hard Rock. Встреча сенсационно завершилась в ничью 2-2. На 21-й минуте хавбек сборной Кабо-Верде Кевин Ленини вывел свою команду вперед. Защитник Максимилиано Араухо забил ответный мяч на 44-й минуте. Полузащитник Агустин Канобио вывел сборную Уругвая вперед в самой концовке первого тайма. Однако на 61-й минуте форвард островитян Элио Варелло сравнял счет. Напомним, в первом туре Уругвай сыграл в ничью с Саудовской Аравией 1-1, а сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счетом 0-0. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Так, в 20:00 свой второй матч на групповой стадии проведут сборные Аргентины и Австрии. Чуть позже национальная команда Франции сыграет со сборной Ирака. Стартовый свисток в этом матче прозвучит ровно в полночь. Не пропустите.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: «Неформат».
1: По понедельникам в рубрике «Неформат» мы пытаемся вспомнить основные музыкальные события прошлой недели. Чтобы выбрать лучший трек, все предельно просто. Обычно играет 5 песен с понедельника по пятницу. Что-то понравится настолько, что захочется переслушать. На прошлой неделе, если вы не забыли, мы послушали достаточно новинок, чтобы пополнить эфирный плейлист. Возвращались в прошлое к каким-то классическим или совершенно забытым хитам. А плюс рассказали о том, как начиналась карьера легендарной английской группы «Inspiral Carpets», эпоха Мэтчестера, все дела. Не буду повторяться. Давайте закрепим пройденный музыкальный материал. Итак, «Inspiral Carpets», новая песня «Drag the Back». Делайте громче.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

Давайте прощаться под небольшой саммари. За время эфира мы успели провести все запланированные на сегодня тематические рубрики, разыграли классическую шаурму, не особенно погружались в исторические архивы, но все так же слушали музыку, вспоминали какие-то классические хиты, представляли совершенно новые песни. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Напомню, мое время в эфирной студии начинается с 5 часов. Настраивайтесь на любимую волну и держите под рукой мобильные телефоны, чтобы активно принимать участие в СМС-розыгрышах. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама. Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

Сколько лиц, прошедших мимо. Сколько стран и континентов. И везде присутствует твой свет.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Ставрополь. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: года.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину.

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

0: Три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов, в течение дня 24-26 тепла.